печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ты дарованный Богом мне ангел, и знай, я люблю без остатка. Сквозь занудные будни и мрачные тени ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души в гармонии, чистая сила. Ты подарила мне два мира —

0: бабуя, ти самая лучшая в мире. Ми тебе любим, давно і обратно.
1: 100 раз ти самая красивая, ти самая добрая.
0: Спасибо Богу за то, що ти у нас есть.

0: I'm Kathleen Herles, and the original voice of Dora the Explorer. And you're listening to WRFL Lexington.
1: Hi, guys. So you just, hold on, let me get a look at that. You just listened to Zivert's Credo. Before that, you heard Gaiazov Brothers singing Toplova. Before that, you heard Endspiel, Maya Mama, and before that, also Endspiel, 10. Before that, you heard Marinichev, Baby Talia. So guys, did you know that today, in 1917, Leon Trotsky was named chairman of the Petrograd Soviet as Bolsheviks gained control of Russia? That's pretty interesting. I am here with the Russian radio group, and we are going to, you know, do our story for you guys. So, say hi, guys.
2: Hi,
3: hello.
2: Y'all.
3: Yes.
4: Hello, Priya.
1: All right.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на русское радио. Для вас читают студенты университета Кентукки. Мы изучаем русский язык. Сегодня мы прочитаем для вас сказку об умном мишонке. Сказка об умном мишонке. Стихотворение Самуила Маршака. Написанное в 1955 году. И вот о чем эта история. Послушайте сами. Садитесь поудобнее. Мы начинаем. Good evening, dear radio listeners, and welcome to Russian Radio. We are students from the University of Kentucky reading for you. We are studying the Russian language. Obviously, it's Russian radio. Today, we will read a wonderful fairy tale for you, the tale about the clever mouse. The tale about the clever mouse is a poem by Samuel Marshak, written in 1955. Make yourselves comfortable. We're starting.
2: Унесла мишонка кошка и поет. Не бойся, крошка. Поиграем час-другой в кошки-мышки, дорогой.
6: Перепугальный спросонок, отвечает ей мышонок.
2: В кошки-мыши наша мать не велели нам играть.
6: Мр-мр-мр.
7: Мурлычет кошка.
6: Поиграй, дружок, немножко.
7: А мышонок ей в ответ.
2: У меня охоты нет, поиграл бы я немножко. Только пусть я буду кошкой. Ты же кошка, ход на час. Мышки буд на этот раз.
3: Засмеялась кошка Мурка.
6: Ах ты, думчатая шурка, как тебя не назчивать. Мышки кошкой не бывает.
8: Говорит мишонок Мурке.
2: Ну, тогда сыграем в жмурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом.
3: Завязала кошка глазки, но глядит из-под навязки. Даст мышонке отбежать и опять бедняжку хать.
9: Говорит он хитрой кошке.
2: У меня устали ножки. Дай, пожалуйста, чуть-чуть. Не прилечь и отдохнуть.
6: Хорошо,
9: сказала кошка.
6: А то не коротконожка. Поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем.
7: Кошке смех, мишонку горе. Но нашел он щел в заборе. Сам не знает, как пролез. Был мишонок, да исчез. Вправо, влево смотрит кошка.
6: Мяу-мяу, где ты, крошка?
3: А мишонок ей в ответ.
2: Там, где был, меня уж нет.
8: Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек, длинный, узенький хорек.
9: Острозубый, остроглазый, бил он ворон и прозой, и бивало каждый день. Крал цельят из деревень.
7: Вот пришел хорек с охоти, гостья спрашивает.
8: Кто ты? Кол попал в мою нору. Поиграй в мою игру.
2: В кошке-мышке или в жмурке? Говорит мишонок Юрки.
8: Нет, не в жмурке. Мы хорки больше любим. Уголки.
2: Что ж, сыграем, но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек, и ты зверек. Я мишонок, ты хорек. Ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон.
8: Стой!
3: Кричит хорек мишонку и бежит за ним догонку. А мишонок прямо влез и под старый пень залез. Стали за мишонка белки.
5: Выходи играть в горелки.
2: У меня,
9: он говорит,
2: без игры спина горит.
7: В это время по дорожке шел зверек страшные кошки. Был на щетку он похож. Это был, конечно, еж. А навстречу шла ежика, вися в иголках, как порниха. Закричал мишонку еж.
3: Вот ожей ты не уйдешь. Вот идет моя хозяйка. С ней в паяночке поиграй-ка. И со мной в пехарду. Выпади скорей, я жду.
8: А мишонок это слышал. Да, подумал и не вышел.
2: Не хочу я в чехарду, на игольке попаду.
8: Долго ждали еж с ежихой, а мишонок тихо-тихо. По тропинке меж кустов прошмыгнул и бил таков. Добежал он до опушки. Слышит, квакают лягушки.
9: Кеврою, беда, ква-ква, к нам сойда дият сова.
6: Погладел мишонок, мчится, то ли кошка, то ли птица, вся в рыбая, клюв крючком, первя пестрый торчком, а глаза горят, как плошки, вдвое больше, чем у кошки.
7: У мышонка замер дух, он забился под лопух. А сова все ближе, ближе, а сова все ниже, ниже. И кричит в тиши ночной.
5: Поиграй, дружок, со мной.
6: Он пропищал мышонок.
2: Братьки.
6: И пустился без оглядки, скрипся в скошной траве, не найти его сове.
7: До утра сова искала, утром видеть перестала, села старая на дуб и глазами луп да луп.
3: А мышонок вымыл ринцы, без бодицы и без мельницы. И пошел искать свой дом, где остались мать с отцом.
8: Шел он, шел, взошел на горку, и внизу увидел норку.
5: То-то рада мышка мат, но мышонка обнимат, а сестеронки и братишки с ними играют в мышки-мышки.
1: Alright, guys, we will be back with you after these little messages.
10: You should have listened. They're already here. The radio told of their return. Their defeat was merely a delay. From the time after commercial radio domination. When the sounds of streaming rang through the land. But no one wanted to believe. They were hearing it on the radio. And when the truth finally dawned, it dawns in terrible music. But there is one they fear. And their tongue, it is 88.1. WRFL, Lexington.